0: 称这是一次挑衅行为，不过白俄罗斯没有回应。俄罗斯与立陶宛近期关系紧张，俄罗斯飞地加里宁格勒州与立陶宛接壤。美国总统特朗普5号表示，美国政府正考虑在立陶宛建立永久性美军基地的可能性。上个月，美国确认将向立陶宛派遣新一轮轮换驻军。立陶宛议会6号审议宪法修正案，拟解除立陶宛禁止在该国领土上部署大规模杀伤性武器的条款。俄总统新闻秘书佩斯科夫6号回应称，在立陶宛境内部署北约基地和核武器将进一步加剧局势紧张，俄方将被迫采取一切必要措施以保障自身安全。
1: 韩国政府8号表示，决定召回驻乌克兰大使。韩国政府期待韩乌两国间各项悬而未决的问题能够得到妥善解决，并将为此继续与乌克兰方面保持磋商。同一天，韩国政府多部门联合发布资料，反驳韩国向俄罗斯出口原油产品的说法。韩国总统府7号对乌克兰官员援引媒体报道，批评韩国向俄罗斯供应石油产品一事表示，韩方呼吁乌方避免发表此类未经核实、可能导致误解韩国政策或损害韩国国际信誉的言论。9月23号，乌克兰总统泽连斯基在出席联合国大会时，公开乌方将两名朝鲜战俘移交韩国的消息，引发韩国强烈不满。韩方称，乌方违反了双方此前达成的保密约定。
2: 就日本政府计划在今年年内修订国家安全保障战略等安保三文件，俄罗斯相关人士认为，日本当局正在刻意遗忘自1947年实行的和平宪法核心条款宪法第9条，即规定放弃战争不保持战力，意图放弃坚持不以战争和武力作为解决国际争端的手段。
3: Япония все больше стремится пересмотреть взятые на себя обязательства после Второй мировой войны. Они были взяты официально. И вот это все означает возрождение духа японского милитаризма, а это означает наличие военной угрозы для всех соседей.
4: Когда в Японии опубликовали новую белую книгу, программный документ Министерства обороны, российские СМИ вышли с похожими заголовками. В Токио все черным по белому. В книге, еще начиная с 2023 года, пишут: правительство обеспокоено военной деятельностью России в Индо-Тихоокеанском регионе.
5: 按照日方的安全战略，该国将拥有庞大的武器库，既有25式地对舰导弹等长射程导弹，还有能发射战斧导弹的美国低风系统。尽管日本官方称其系列操作的目的只是加强自身防御，但无休止的军事演习和所谓的反击潜力令邻国高度警惕。
6: Российская Федерация даже долгое время не размещала на Курильских островах противокорабельные комплексы, такие вот как «Бастион». И только уже в самом конце, когда вот уже Япония уже официально заявили, что они планируют, и более того, поддерживают США в размещении дальнобойных систем, Россия начала проводить ответные действия. Мы же должны понимать, что в случае с географией вот как раз этого района Дальнего Востока, это игра, как бы, игра двух сторон.
2: 当地时间8号晚，日本多地原子弹爆炸受害者团体和民众在东京众议院第二议员会馆前举行集会，要求日本政府加入禁止核武器条约，反对日本高市政府推进修改无核三原则。
7: 核三原則を見直す、持ち込ませることができるということは、日本が核兵器を使うという加害者になるということがの可能性じゃないですか。日本は加害者にも被害者にもなってはならない。
5: 集会现场民众表示，反对高市政府推进修改无核三原则，必须正视侵略历史，吸取教训。
8: 核兵器を作らないし、持たないし、持ち込ませないというのは最低のこれ条件なので、それを今崩そうとしているので、それは許せないということです。
9: 全く反対で、私の町では三原則を、堅持しなさいという意見書を上げました。で、もう世界中でさっきのような話があるわけですから、日本の政府がね、とにかくその非核三原則 きちんと守って、
10: その侵略戦争をまず反省して、申し訳なかったって謝罪もして、日本人に対しても

0: 用心险恶的暗箱操作是对被侵略国人民情感的严重伤害和对人类良知的公然践踏，国际社会必须提高警惕，共同抵制。总台央视记者北京报道。
1: 自今年年初起，日本多次举行军事演习，本月还将举行代号为利剑的日美联合军演。俄罗斯分析人士指出，地区紧张局势的加剧在很大程度上正是源于日本的演习。
2: 据日本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部5号宣布，在日美将于本月19号至29号联合举行的利剑军事演习中，日本陆上自卫队的远程导弹25式地对舰导弹将参加以应对敌方舰艇为设想的训练，届时不进行实弹发射。这将是该型导弹首次在大型演习中进行机动部署，引发外界高度警觉。今年六月到九月间，日本借助坚毅之龙2026日美联合军演等系列演习，将美国的低风中程导弹系统临时部署到了九州岛，这引发俄方强烈关注。俄外交部曾发出抗议照会，并召见日本驻俄大使。
3: После размещения на японском острове Кюсю наземных американских пусковых установок «Тифон», Москва направила Токио ноту протеста. Затем были еще несколько заявлений МИДа с разъяснением позиции России. Все это серьезные дипломатические сигналы, что Москва понимает. В оборонной политике Токио произошли серьезные изменения, и эти изменения, как не раз подчеркивали российские дипломаты, угрожают национальной безопасности, региональному миру и стабильности.
2: 与此同时，日本军费开支一路走高，2026年防卫预算更是刷新历史记录。
4: оказывают большое давление на Японию с тем, чтобы они увеличили свой военный бюджет до натовского уровня, и это встречает определенное понимание со стороны японского руководства. Темпы наращивания военного бюджета впечатляют.
2: 日本当局毫不掩饰其自卫队实力的扩张，借由一次次军演不断加深与美国、澳大利亚等国武装力量的勾连。针对日方演习，俄外交部曾警告将采取补偿性反制措施。
5: Будет рассматриваться вопрос о размещении дополнительных ракетных систем. То есть, да, Россия вынуждена тоже демонстрировать, что она...не остается безучастной к меняющейся геополитической ситуации в северной части Тихого океана.
1: 好，我们来关注美伊局势。看到美国总统特朗普八号在社交媒体发文称，美国同伊朗正在进行富有成效的磋商。特朗普称，尽管伊朗经济和军事状况非常糟糕，且美国将继续对其实施海上封锁，但在美国11月3号举行中期选举前的任何时间，美方不会对伊朗发动攻击。此前，美国阿克西奥斯新闻网站7号援引多名美国官员消息报道称，美国国防部日前已指示美军中央司令部在数日内完成对伊朗重启大规模军事行动的准备工作。据伊朗新闻电视台9号报道，伊朗国防部发言人日前表示，尽管近期遭遇侵略，伊朗武装部队依旧保持全面战备状态，武器生产非但没有中断，反而实现大幅增长。
2: 报道称，伊朗国防部发言人里萨·塔拉埃尼克八号对媒体表示，在遭遇侵略之后，伊朗军工产量较战前同期增长2.5倍。这份产能提升得益于安全的备用生产基地以及约9000家民营知识性企业的参与，同时战略储备始终维持在高于消耗的水平。他表示，从装备、武器以及持续稳固的供应链层面来看，伊朗武装部队手中弹药充足，面对来犯之敌不存在物资短缺问题。他强调，多条生产线持续运转，各工厂可以快速吸纳战场实战反馈，既做好长期对抗的准备，也预留富余产能，待击败敌人后可对外出口装备。同一天，伊朗伊斯兰革命卫队副总司令穆斯塔法·伊扎迪在视察革命卫队一支地面部队时对媒体表示，革命卫队与伊朗陆军部队已做好充分准备，保卫霍尔木兹海峡这一战略水道。该航道由伊方战斗人员掌控，当地防御部署规模正逐日扩大。据报道，伊扎迪当天视察的这支部队为麦地那穆纳瓦拉部队，该部队负责霍尔木兹海峡前沿以及波斯湾伊朗所属岛屿的陆上防务。伊扎迪指出，从工程战备到战略部署，伊朗均展现出过硬能力。 波斯湾与霍尔木兹海峡各岛

0: 交部军控司司长孙晓波在该委员会一般性辩论发言中指出，日本现政权加速再军事化已成为威胁地区和平稳定的突出因素。
1: 中国代表表示，今年是东京审判开庭80周年，当年日本以承认军国主义罪行、接受联合国宪章全部内容为前提加入联合国，但日本现政权否认侵略历史、美化战争罪行、对二战战犯顶礼膜拜，同时持续强军扩武、加速再军事化，已成为威胁地区和平稳定的突出因素。日本现职高官公然发表不设禁忌讨论拥有核武器的狂妄言论，企图抛弃无核三原则，这是对国际核不扩散体系的严重挑衅和践踏。日本提出删除联合国宪章中的敌国条款，是其披着国家正常化外衣挑战战后国际秩序的最新例证。日本应该深刻反省侵略历史，彻底同军国主义切割，彻底放弃再军事化图谋，切实履行不扩散核武器的国际法义务。
0: 自今年年初起，日本多次举行军事演习，本月还将举行代号为利剑的日美联合军演。俄罗斯分析人士指出，地区紧张局势的加剧在很大程度上正是源于日本的演习。
2: 据日本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部5号宣布，在日美将于本月19号至29号联合举行的利剑军事演习中，日本陆上自卫队的远程导弹25式地对舰导弹将参加以应对敌方舰艇为设想的训练，届时不进行实弹发射。这将是该型导弹首次在大型演习中进行机动部署，引发外界高度警觉。今年6月到9月间，日本借助坚毅之龙2026日美联合军演等系列演习，将美国的低风中程导弹系统临时部署到了九州岛，这引发俄方强烈关注。俄外交部曾发出抗议照会，并召见日本驻俄大使。
3: После размещения на японском острове Кюсю наземных американских пусковых установок «Тифон», Москва направила Токио ноту протеста. Затем были еще несколько заявлений МИДа с разъяснением позиции России. Все это серьезные дипломатические сигналы, что Москва понимает, в оборонной политике Токио произошли серьезные изменения, и эти изменения, как не раз подчеркивали российские дипломаты, угрожают национальной безопасности, региональному миру и стабильности.
2: 与此同时，日本军费开支一路走高，2026年防卫预算更是刷新历史记录。
4: Оказывают большое давление на Японию с тем, чтобы они увеличили свой военный бюджет до натовского уровня, и это встречает определенное понимание со стороны японского руководства. Темпы наращивания военного бюджета впечатляют.
2: 日本当局毫不掩饰其自卫队实力的扩张，借由一次次军演不断加深与美国、澳大利亚等国武装力量的勾连。针对日方演习，俄外交部曾警告将采取补偿性反制措施。
5: Будет рассматриваться вопрос о размещении дополнительных ракетных систем. То есть, да, Россия вынуждена тоже демонстрировать, что она не остается безучастной к меняющейся геополитической ситуации в северной части Тихого океана.
0: 好，来关注美伊冲突。首先看到，据俄罗斯媒体8号报道，俄罗斯总统普京与伊朗总统佩泽西奇扬8号晚在土库曼巴西举行了会晤，讨论了两国关系和中东地区局势。普京表示，愿尽力协助伊朗推动冲突解决。
2: 普京表示，基于两国去年年初签署的为期20年的全面战略伙伴关系条约，两国关系正以积极态势发展，贸易额保持增长，人文领域交流活跃。普京说，中东地区局势是当前最紧迫的问题，俄方了解伊朗正切实努力结束地区冲突，俄罗斯将尽一切努力协助伊朗推动冲突解决。
6: Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации.
2: 佩泽西奇扬感谢普京及俄罗斯对伊朗的支持，指出伊方意在尽快结束战争，但维护权力至关重要。若美国坚持奉行单边主义，将导致战争无法在短期内结束。 据伊朗新闻电视台8号报道，佩泽西奇扬当天还表示，

0: 据日本共同社报道，日本防卫省统合幕僚监部5号宣布，在日美将于本月19号至29号联合举行的利剑军事演习中，日本陆上自卫队的远程导弹25式地对舰导弹将参加以应对敌方舰艇为设想的训练，届时不进行实弹发射。这将是该型导弹首次在大型演习中进行机动部署，引发外界高度警觉。今年6月到9月间，日本借助坚毅之龙2026日美联合军演等系列演习，将美国的低风中程导弹系统临时部署到了九州岛，这引发俄方强烈关注。俄外交部曾发出抗议召会，并召见日本驻俄大使。
1: После размещения на японском острове Кюсю наземных американских пусковых установок «Тифон», Москва направила Токио ноту протеста. Затем были еще несколько заявлений МИДа с разъяснением позиции России. Все это серьезные дипломатические сигналы, что Москва понимает. В оборонной политике Токио произошли серьезные изменения, и эти изменения, как не раз подчеркивали российские дипломаты, угрожают национальной безопасности, региональному миру и стабильности.
0: 与此同时，日本军费开支一路走高，2026年防卫预算更是刷新历史记录。
2: Оказывает большое давление на Японию с тем, чтобы они увеличили свой военный бюджет до натовского уровня, и это встречает определенное понимание со стороны японского руководства. Темпы наращивания военного бюджета впечатляют.
0: 日本当局毫不掩饰其自卫队实力的扩张，借由一次次军演不断加深与美国、澳大利亚等国武装力量的勾连。针对日方演习，俄外交部曾警告将采取补偿性反制措施。
3: Будет рассматриваться вопрос о размещении дополнительных ракетных систем. То есть, да, Россия вынуждена тоже демонстрировать, что она...не остается безучастной к меняющейся геополитической ситуации в северной части Тихого океана.
4: 据俄罗斯媒体8号报道，俄罗斯总统普京与伊朗总统佩泽西奇扬8号晚在土库曼斯坦土库曼巴西举行会晤，讨论了两国关系和中东地区局势。普京表示，愿尽力协助伊朗推动冲突解决。
0: 普京表示，基于两国去年年初签署的为期20年的全面战略伙伴关系条约，两国关系正以积极态势发展，贸易额保持增长，人文领域交流活跃。普京说，中东地区局势是当前最紧迫的问题，俄方了解伊朗正切实努力结束地区冲突，俄罗斯将尽一切努力协助伊朗推动冲突解决。
5: Вы знаете нашу позицию, господин президент. Мы со своей стороны готовы сделать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь вам в урегулировании этой ситуации.
0: 佩泽西奇扬感谢普京及俄罗斯对伊朗的支持，指出伊方意在尽快结束战争，但维护权力至关重要。若美国坚持奉行单边主义，将导致战争无法在短期内结束。据伊朗新闻电视台8号报道，佩泽西奇扬当天还表示，伊朗不会离开谈判桌，已与美方交换了各自提出的新提案，一旦确定，双方就会通过中间方就最终达成协议展开谈判。此外，佩泽西奇扬还对伊朗与俄罗斯之间不断扩大的互动表示满意，并强调需要按照联合战略议程深化贸易、经济和人文领域的双边关系。另据伊朗塔斯尼姆通讯社8号报道，伊朗外交部长阿拉格奇当天说，伊朗与美国仍在通过调解方继续进行间接谈判。伊朗提出了自己的方案，即所谓的七日计划，同时也听取了美方回应的意见。阿拉格奇此前曾表示，伊朗已通过卡塔尔向美国转达一个重新开放霍尔木兹海峡的计划，如果美方据此采取必要行动，霍尔木兹海峡可以在七日内重新开放，恢复正常海运。
4: 据伊朗新闻电视台9号报道，伊朗国防部发言人日前表示，尽管近期遭遇侵略，伊朗武装部队依旧保持全面战备状态，武器生产非但没有中断，反而实现大幅增长。
0: 报道称，伊朗国防部发言人里萨·塔拉埃尼克8号对媒体表示，在遭遇侵略之后，伊朗军工产量较战前同期增长 2.5 倍。这份产能提升得益于安全的备用生产基地